0: Ша-ша-ша-ша!
1: Мой Ильи! Мой Григорий! Он де плекасма! Ильи, ту жака!
2: Бини, мам!
1: Григорий, ту фака тромпета!
2: Бини, мам!
1: Чего треклатова, мой!